0: каналом.
1: Скок чрез плот.
2: Скок в преплитво водо. То е тренутък, ки спремени življение. Не скачи в водо, че ниси препричан о нени глобини. Звеза параплегиков Словения.
3: То е Викенд на Капри.